уже не вернуть.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Радио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

обычной жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

0: твой голос изменился.
1: А я во сне к тебе сегодня заходил.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труд.

И ты спасла меня от многих передряг. Но что поделать?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер издал распоряжение об освобождении Узул Ниекса от должности министра благосостояния. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Премьер-министр Андрес Кулбергс издал распоряжение об освобождении Рейниса Узул Ниекса от должности министра благосостояния. Министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность, угроза обществу, заявил премьер. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий правительства назначен Улдис Аугулис. Если человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он угрожает здоровью и жизни других людей. Со стороны министра это безответственный и категорически неприемлемый поступок. Поэтому освобождение Узул Ниекса от должности – единственно правильное решение, отметил премьер-министр. Узул Ниекс, возможно, находился за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства «Лето» информация. Как сообщили в государственной полиции, в субботу, 12 сентября, муниципальная полиция остановила в Стопинской волости Ропожского края автомобиль «Шкода», водитель которого находился в состоянии опьянения. На место происшествия была вызвана госполиция. В выдохе водителя была констатирована концентрация алкоголя 3,9 промилле. По факту вождения в состоянии опьянения госполиция начала уголовный процесс. Согласно декларации должностного лица, Узул Ниексу принадлежит автомобиль «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска.
3: Про путешествия.
2: Таллин, Пярну и Варшава стали самыми популярными направлениями из Латвии этой осенью. В список востребованных маршрутов также вошли Поневежес, Вильнюс, Хельсинки, Берлин, сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Фликсбус». Интерес к поездкам в период межсезонья в сентябре-октябре и начале ноября растет по всей Европе. Последний отчет Европейской комиссии по туризму показывает, что осенние месяцы занимают все более важное место в календаре поездок европейцев. Спрос на размещение в сентябре 2026 года на 10,2% выше, чем годом ранее. При этом желание путешествовать осенью сохраняется примерно на том же уровне, что и летом, отмечают в компании. У осенних поездок есть несколько преимуществ. Транспорт и проживание обходятся дешевле, в популярных туристических местах меньше людей, а летняя жара во многих регионах уже спадает.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия!
4: Здравствуйте всем вам! Ну, вернее, не так надо начать, надо говорить «Ну, здравствуйте, друзья! Как ваши дела после выходных?» Я думаю, что, конечно, многие люди, которые чувствуют ответственность, которые умеют собираться, они, знаете, во всеоружие уже в этот понедельник, а кто-то ленивый, вялый, такой, знаете, безразличный, который, в общем, ни рыба, ни мясо. Есть такие люди, к сожалению, такие есть. Я никого не хочу там в чем-то винить, что-то говорить нехорошее про вас, не обижайте, пожалуйста, если вы такие. Но действительно, я сам зачастую такой, знаете, нет какой-то четкой мысли в голове, конкретики. Вот так вот вроде и встать сложно, значит, и спать уже как бы невозможно, и вроде как и дела есть, и делать ничего не хочется. Ну, как-то так описало состояние многих. Попало ли нет, а? Скажите честно. Но все-таки мне больше нравится, знаете, такой ритм жизни а-ля Нью-Йорк, когда человек озадачен чем-то, когда что-то делает, когда куда-то движется. Вот это мне больше нравится. И потому что я считаю 100%, что тогда человек добивается большего успеха в жизни. Это однозначно. Сегодня 14 сентября, сегодня понедельник, день слушания шорохов, день раскрашивания, день пончика с кремовой начинкой, праздник между собойщиков, день поедания большого сэндвичи, еще один праздник православный под названием Симеон. Лето проводит. Все про лето пока что говорят, хотя уже середина первоосеннего месяца. Ну, в общем, более подробно про Симеон поговорим в начале второго часа после восьми. А пока всем здравствуйте, всем привет. Я Кирилл Низовцев. В ближайшие три часа буду вместе на Авторадио Латвия в проекте «Доброе утро» до 10 часов утра. Всем привет и отличного настроения. Поехали!
0: Доброе утро!
5: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: из последних новостей.
1: И еще одна новость, тоже такая, знаете, более практичная, скажем так, простая, может быть, не социальная, а про кино, про культуру. Значит, руководитель латвийского филиала Forum Cinemas Dieners Ozols дал большое интервью, в котором рассказал о будущем кинотеатра, популярности латвийских фильмов, конкуренции со стримингами, платформами и переменах в кинотеатрах Латвии. Одной из главных тем стали возможные последствия обязательного дубляжа, из-за которого многие хорошие фильмы могут вовсе не добраться до латвийского зрителя. Значит, вот что говорит господин Ozols. В 2025 году на латвийские фильмы пришлось около четверти всех посещений кинотеатров страны. Среди пяти самых популярных картин года три были сняты в Латвии. Одним из главных успехов последних лет стал мультфильм «Поток». Значит, в кинотеатрах его показывали больше года, что стало рекордом для латвийского кино. Это произошло не потому, что мы искусственно хотели установить рекорд. Зрители просто продолжали приходить на фильм. Еще один рекорд установила картина «ТТТ. Рождение легенды». Ее примерные показы одновременно прошли во всех залах кинотеатров, в частности, вот речь идет о Forum Cinemas, да, причем билеты были распроданы. Популярность отдельных картин не означает, что зрители автоматически пойдут на любой новый латвийский фильм. Предыдущие успехи не гарантируют успеха следующим фильмам. За каждый новый сезон приходится бороться заново. По его мнению, современный подъем латвийского кино начался с программы, приуроченной к столетию государства. Дополнительное финансирование позволило создать такие фильмы, как «Метель душ», затем была пандемия, но успех «Потока», «Рождение легенды» «Темно-синего Евангелия» вновь привлек широкую аудиторию. Важны не только качество картины, но и ее продвижение. Одного появления фильма в расписании кинотеатров недостаточно, вокруг него необходимо создать историю, способную заинтересовать зрителей. Несмотря на успех отдельных картин, потенциал латвийского кинорынка остается большим. По словам Ozolsa, в Эстонии кинотеатры посещают примерно в полтора раза чаще, хотя население страны меньше. Значит, считается, что новые кинотеатры могут появиться как в регионах, так и в отдельных районах Риги. Значит, в августе, вот, например, новый кинотеатр открылся в Даугаве, появился в столице, по-прежнему остаются районы, где таких площадок нет. Одним из решающих факторов остается удобство. Зрители важно быстро добраться до кинотеатра или совместить просмотр фильма с другими делами. Именно поэтому кинотеатры в торговых центрах оказываются особенно востребованы. Однако работа только за счет продажи билетов практически невозможна. Если оператор платит владельцу здания аренду, выжить очень сложно или почти нереально. Часть денег необходимо давать дистрибьюторам, поэтому кинотеатры дополнительно зарабатывают на напитках, еде и сувениров. Доходы от таких товаров велики, и чтобы без них, значит, работа кинотеатра оказалась под угрозой. Значит, после пандемии многие ожидали, что развитие стриминговых платформ приведет к упадку кино. Этого не произошло, хотя посещаемость в Латвии пока не вернулась к допандемийному уровню. Вот говорит господин Ozols, что когда человек смотрит фильм по ТВ или даже в домашнем кинотеатре, он потребляет контент, просмотр в кинотеатре же фильма — это приключение, благодаря большому экрану, присутствию других зрителей. Согласен с ним. Значит, это как событие такое для людей, да, своего рода, в общем-то, это прекрасно и интересно. А также он говорит, что ожидает дальнейшего роста посещаемости, особенно активно в кино ходят семьи с детьми и молодежь, при этом многое будет зависеть от появления новых качественных фильмов. И вот эта тема, о которой я говорил в начале, значит, это дубляж, предлагаемые поправки предусматривают латвийские, что картины на языках стран, не входящих в ЕС, потребуется озвучивать или дублировать на латышский язык, одних субтитров будет недостаточно. А он сказал, что обязательно дубляж потребует больших расходов, может привести к исчезновению из латвийского проката части малобюджетных европейских фильмов. Многие фильмы, значит, не доберутся до Латвии, потому что их дублирование будет слишком дорогим. И это может иметь негативные последствия. Действительно ли мы хотим достичь этой цели? Сейчас в латвийских кинотеатрах дублируют преимущественно детские фильмы. Остальные картины обычно показывают на языке оригинала с латышскими субтитрами. Ну, вот такие вот рассуждения, такие вот, можно сказать, новости. Вы знаете, ну, меня интересует прежде всего кино на русском языке, потому что мой ребенок очень часто ходит в кино, ему нравится это дело, я ему объясняю. Фильм только на английском, с субтитрами на русском и латышском. Он, значит, лицом кривит, говорит, не пойду. Хотя недавно сходил на «Человека-паука» вместе со своим другом, одноклассником, вы знаете, говорит, все поняли. все прочитали, и им понравилось. Так что, наверное, это не так сложно. Но я смотрю, в расписании кино опять появились фильмы для детей, дублированные на русском языке. Я уж думал, от русского отказались вовсе. Нет, видимо, это не так. Ну, в общем, хочу сказать, что в Латвии кинотеатры современные, красивые, удобные. Ходите в кино, это не так затратно, и это приятно и интересно. Вот что я хочу сказать, друзья. Это не реклама, просто вам совет. Совет да любовь к кино. Друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Brains Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 9. maijā Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brains Adams 9. maijā Rīgā.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: В театре Чехова будет...
4: Тише!
3: Что такое?
4: По-русски об искусстве нельзя.
3: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
4: Что еще ты мне не скажешь?
3: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
4: Один за всех.
3: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
4: Цитаты и стихи можно.
5: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
4: Понравилось?
3: Поэт.
4: Где встретимся?
3: Встретимся в Чехове.
6: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ожидает продуктивный день на работе, где вы сможете завершить все начатые проекты, возможно, неожиданные встречи с друзьями, которые принесут положительные эмоции. Вечером стоит посвятить время себе и заняться любимым хобби. Тельцы, ваше упрямство поможет достичь поставленных целей, особенно в финансовых делах. Уделите внимание здоровью, возможно, нужно будет внести изменения в свой рацион. Встреча с близким человеком подарит тепло и гармонию. Близнецы, вы почувствуете поток творческой энергии, что поможет решить сложные задачи. Отношения с коллегами могут стать немного напряженными, поэтому будьте внимательны к своим словам. Вечер благоприятен для интеллектуальных развлечений, таких как чтение или настольные игры. Раки. День будет полон эмоций, особенно в личной жизни. Постарайтесь сохранить спокойствие и не принимать важных решений под влиянием эмоций. Вечер лучше проведите в кругу семьи или с близкими друзьями. Львы. Вы будете в центре внимания, что откроет новые возможности для карьерного роста. Ваше обаяние привлечет к вам новые интересные, знакомства. Вечер. Найдите время для отдыха. Возможно, посетите спа или займитесь спортом. Дева. Ваша внимательность к деталям поможет избежать ошибок на работе. Возможно, небольшие конфликты с близкими, но открытый диалог решит все проблемы. Вечер стоит посвятить планированию будущих дел и отдыху. Весы. У вас будет прекрасная возможность для решения давних конфликтов и улучшения отношений с другими. Не бойтесь выражать свои чувства и мысли. Вечер благоприятен для романтических встреч или культурных мероприятий. Скорпионы. День обещает быть насыщенным и продуктивным, особенно в профессиональной сфере. Возможно, финансовые поступления или выгодные предложения. Вечер лучше провести в спокойной атмосфере, занявшись самообразованием или медитацией. Стрельцы. Ваша энергия и оптимизм будут на высоте, что поможет вам во всех начинаниях. Возможны приятные сюрпризы от друзей или партнеров. Вечером найдите время для активного отдыха или занятий спортом. Козероги. Вы сможете успешно завершить важные проекты, что принесет вам заслуженное признание. Будьте готовы к неожиданным изменениям в планах, но не бойтесь адаптироваться. Вечер лучше провести с семьей или близкими. Водолеи. День будет благоприятным для новых начинаний, творческих проектов. Ваша оригинальность и нестандартное мышление привлекут внимание нужных людей. Ну а вечером займитесь чем-то, что приносит вам удовольствие и вдохновение. Наконец, рыбы. Стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию и найти время для отдыха. Возможны приятные новости или встречи, которые улучшат ваше настроение. Вечер благоприятен для творчества и самовыражения. Вот такой он, звездный, призвездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. «Милбаза» – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле «Outdoor и Military» для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. «Милбаза» – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: Помните фотоаппарат, который изменил жизнь в 90-х, был, в общем-то, достаточно крутой такой вещью. Не каждый мог себе, конечно, далеко не каждый ее позволит. Но каждый хотел, потому что мистические, магические появления фотографий из самого устройства, конечно, удивляли. Одним из самых уникальных, не имеющих сходства ни с каким другим, стал Polaroid. Его появление повлекло за собой зарождение устройств нового типа, которые впоследствии получили название фотокамеры моментального снимка или фотоаппараты одностадийного фотографического процесса. Невозможно представить, как выглядела бы фотокамера среднестатистического фотолюбителя сегодня, не появились цифровые фотографии. Думается, что это было бы все тоже Polaroid, но более обновленный. Принцип действия вот таков, что по прошествии нескольких минут после съемки уже можно получить фото, печать происходит непосредственно в фотоаппарате. А Polaroid — это еще и автоматическая фотолаборатория, но очень миниатюрная. Придумал фотоаппарат гениальный американец Эдвин Лэнд, имеющий одесские, кстати говоря, корни. Проявляя большой интерес к оптике и химии, он создал компанию Polaroid. Его детище — это не только уникальный фотоаппарат, а еще и прибор ночного видения, рентгеновская пленка разных типов и многое другое. Благодаря этому гению мир узнал также о принципе работы 3D-очков. Из-за умения постоянно удивлять мир необычными новинками, компанию Polaroid в 1950-м назвали «фабрикой изобретений». В появлении фотоаппарата Polaroid большую роль сыграла дочь изобретателя. Будучи ребенком, она спросила Лэнда, почему фотография появляется не сразу после того, как прошла съемка. Задав такой вопрос отцу, девочка не могла и подумать, что тем самым решила судьбу фотоаппарата, который впоследствии будет так знаменит. Пришедшая идея не давала Лэнду покоя. Принцип действия нового фотоаппарата был придуман за час, а вот на его реализацию ушло 3 года. Мир фотографии буквально взорвался при появлении в 1946-м нового фотоаппарата Polaroid. Половина населения США сделали его своим семейным фотоаппаратом, несмотря на немалую стоимость. Конец 80-х, начало 90-х, период появления класса новых русских, символом которых наравне с малиновым пиджаком, автомобилем Mercedes и толстой цепочкой с золотой становится Polaroid. Я думаю, что многие об этом помнят. Компания Polaroid сегодня немного утратила свою популярность, но успех все же имеет. Может гордиться выпускаемыми расходными материалами для своей продукции, компактными видеокамерами, карманными принтерами и, конечно, моментальными фотокамерами. И вот, например, Polaroid Z340 Instant Digital Camera. Это последняя, ну или одна из последних новинок от американцев, которая может использоваться как обычная цифровая фотокамера. Интересны были времена, интересны были вещи, и мы о многих напоминаем здесь в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
0: Boris Brejča, Latvijā. 23. oktobris. Xiaomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejča, Xiaomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticketshop LV. Nepalaid garām.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: последних новостей.
1: Ох, друзья, мы недавно был в Китае, в Шанхае, и так хотел попасть на шанхайскую телебашню. Сначала не получалось, там по времени были в круизе, а потом, в общем-то, так случилось, что круиз немножко отменился, сократился, и на башню мы поехали. И вы знаете, конечно, необычное ощущение, когда ты смотришь вниз на огромной высоте, а внизу под тобой, под ногами весь город, потому что пол стеклянный. Но сначала было страшно, потом стало даже прикольно, и это понравилось. А вот новость про рижскую телебашню. Ее ждет масштабная реконструкция стоимостью 39 почти миллионов евро. После нее здесь появится, после реконструкции, да, естественно, стеклянные кубы над городом, самая высокая смотровая площадка в Латвии, экстремальная прогулка в облаках на высоте 220 метров. Латвийский госцентр радио и телевидения заключил договор с компаниями, определенными о реконструкции телебашни. Работы начнутся в ближайшие месяцы, продлятся около 3 лет. Подрядчики должны будут проектную документацию уточнить, провести техобследование здания, выполнить инженерные исследования. Стоимость договора значительная, и большая часть этой суммы потребуется на обновление инженерных коммуникаций, систем безопасности. А значит, Гирц Озолс, это председатель правления радио и телевидения, отметил, что реконструкция должна обеспечить надежную бесперебойную работу одного из важнейших инфраструктурных объектов Латвии. За последние 15 лет технические функции телебашни значительно расширились. Сегодня она является одним из важнейших в Балтии узлов, где размещается оборудование местных международных операторов электронных коммуникаций. В башне находится 6 центров обработки данных с высоким уровнем безопасности. При этом телебашня остается одним из самым высоким сооружений в Европейском Союзе и одним из самых узнаваемых туробъектов в Риге. Главной сложностью во время реконструкции станет необходимость сохранить бесперебойную работу всего оборудования, радио и ТВ-вещание, услуги связи, центры обработки данных, другая техноинфраструктура должны продолжать работать в полном объеме даже во время строительных работ. И, значит, эксперт, который будет заниматься стройкой, как раз отметил, что в проекте будут участвовать многие партнеры. В результате Рига получит обновленный современный объект связи, который могут посещать жители города и туристы. Во время реконструкции заменят устаревшие конструкции, повысят энергоэффективность здания, обновят и немного расширят помещения для посетителей. Общая площадь реконструируемых помещений составляет более 5000 квадратов. Работы будут проводиться в том числе и на высоте 223 метра. Смотровую площадку на высоте 97 метров полностью обновят. За пределами основной конструкции башни появятся стеклянные кубы, благодаря которым посетители смогут почувствовать себя парящими над городом. На высоте более 130 метров создадут новую открытую смотровую площадку. Она станет самой высокой доступной площадкой в Риге и во всей Латвии. Любителям острых ощущений предложат прогулку в облаках. Со специальной страховкой посетители смогут выйти на открытую платформу, расположенную на высоте 220 метров. Кроме того, на высоте 93 метра появится многофункциональное помещение для проведения мероприятий. Ожидается, что после реконструкции общественную часть телебашни смогут ежегодно посещать до 150 тысяч жителей Латвии иностранцев. В башне оборудуют офис, значит, центра радио и телевидения с рабочими местами для сотрудников, техпомещениями и необходимым оборудованием. Все инженерные системы обновят или построят заново, подключат к современной системе управления автоматизацией, в здании установят новую систему рекуперации воздуха, также модернизируют систему пожарной безопасности и пожаротушения. Строители обновят отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение, канализацию, электроснабжение. Также планируется восстановить 2 наклонных скоростных подъемника, расположенных в опорах башни. Почти 2 гектара прилегающей земли озеленят. Здесь оборудуют места для отдыха и пикников, также парковку на 200 машин. Значит, сделают новые дороги и тротуары. К башне построят туннель со стеклянной крышей. И также, значит, будут пастись там, если можно сказать это, да, павлины. Или гулять павлины. Значит, олени. Вот, и другие животные.

0: ежевечернего праздника. В общем, все интересно. Мне это очень нравится, друзья мои. Будем ждать. Спасибо за внимание. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс.

0: Медиагрупп, Елена Симон, здравствуйте. Нахождение должностных лиц за рулем в состоянии опьянения недопустимо. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: Такое поведение должностных лиц, как управление автомобилем в состоянии опьянения, недопустимо и заслуживает осуждения, заявил президент Эдгар Ринкевич. Вождение автомобиля в нетрезвом виде – это опасное преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда это делают государственные должностные лица, министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул президент. По его мнению, такой поступок заслуживает сурового наказания, так как никто не стоит выше закона. Это также сигнал для общества, отметил президент. Он поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили большую беду. «Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающих своевременно удерживать таких героев от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде», указал президент. Как сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узулниекс в субботу был задержан за вождение в состоянии опьянения 3,9 промилле. Премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение об освобождении Узулниекса от должности, исполняющим обязанности министра на срок полномочий действующего правительства, назначен министр земледелия Улдис Аугулис.
1: Про детей.
0: Отцы в Латвии все чаще используют отпуска и пособия, связанные с рождением и уходом за ребенком, сообщили в Министерстве благосостояния. С 2023 года для каждого из родителей предусмотрена непередаваемая часть родительского пособия продолжительностью 2 календарных месяца, которую не может использовать другой родитель. Ее можно использовать до достижения ребенком 8-летнего возраста. Число отцов, использующих эту часть пособия, ежегодно увеличивается. Если в 2023 году ее в среднем в месяц использовали 122 мужчины, то в 2024 году 481, а в 2025 году 734. В свою очередь, пособие по отцовству за 10-дневный отпуск в связи с рождением ребенка в прошлом году получили 7475 мужчин. Их средний возраст составил 34,4 года. Средний размер пособия – 865 евро 90 центов. Отпуск по отцовству можно использовать в течение 6 месяцев после рождения ребенка. За последние 5 лет выросло также число отцов, которые в случае болезни ребенка остаются дома для ухода за ним. Однако чаще это по-прежнему делают матери. В 2025 году среди получателей пособия по уходу за больным ребенком женщины составляли 66%, мужчины – 34%.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Второй час, доброе утро, здравствуйте вам, привет, большой пламени, я Кирилл Низовцев, мы продолжаем нашу программу, начинаем второй час вещания оной на Авторадио Латвия. Сегодня народный православный праздник под названием Симеон лето проводится, дословно означает это лето провожающее, это праздник начала бабьего лета, который отмечается народными гуляниями. Ну, судя по информации, значит, раньше в старые добрые времена гуляли каждый день, да? Потому что каждый праздник сопровождается гуляниями. День считается удачным для новоселья. Главное не забыть забрать с собой домового. С этого дня наступает свадебная неделя и смотрины. Во многих местах с данного праздника начинаются посиделки и рукоделия в доме при зажженной свече и лампе. Проводится обряд пострига, посвящение детей, которым исполнилось 3 года. Воины и землепашцы. После молебна ребенку выстригается пучок волос, крестный сажает его на коня и проводит лошадь по двору. После этого обряда считается, что дальнейшее воспитание мальчика занимается только мужская половина семьи. На Симеона летопроводца хоронят мух и тараканов, которые олицетворяют бедность и домашние неурядицы. Из моркови или репы вырезается гробик, в нем закапывается как можно дальше жилище, пойманные в доме насекомые. Слушайте, но люди, конечно, странные, скажу я вам так. Вот, не принимайте близко к сердцу то, что я сказал про захоронение насекомых. Вообще, конечно, действительно, считаю, что тараканы – это символ бедности. И мне казалось, что в последнее время уже как-то они перевелись, и нет уже у людей тараканов. А нет. Узнал, что есть тараканы, причем у, в общем-то, достаточно адекватных с виду людей. Ну, стало быть, жизнь не такая, какую я представлял в своей голове. Друзья мои, пожалуйста, избавляйтесь от насекомых, как можете. И всего вам хорошего и доброго. Программа продолжается. Всем привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ожидает продуктивный день на работе, где вы сможете завершить все начатые проекты, возможно, неожиданные встречи с друзьями, которые принесут положительные эмоции. Вечером стоит посвятить время себе и заняться любимым хобби. Тельцы, ваше упрямство поможет достичь поставленных целей, особенно в финансовых делах. Уделите внимание здоровью, возможно, нужно будет внести изменения в свой рацион. Встреча с близким человеком подарит тепло и гармонию. Близнецы, вы почувствуете поток творческой энергии, что поможет решить сложные задачи. Отношения с коллегами могут стать немного напряженными, поэтому будьте внимательны к своим словам. Вечер благоприятен для интеллектуальных развлечений, таких как чтение или настольные игры. Раки. День будет полон эмоций, особенно в личной жизни. Постарайтесь сохранить спокойствие и не принимать важных решений под влиянием эмоций. Вечер лучше проведите в кругу семьи или с близкими друзьями. Львы. Вы будете в центре внимания, что откроет новые возможности для карьерного роста. Ваше обаяние привлечет к вам новые интересные, знакомства. Вечер. Найдите время для отдыха, возможно, посетите спа или займитесь спортом. Дева. Ваша внимательность к деталям поможет избежать ошибок на работе, возможно, небольшие конфликты с близкими, но открытый диалог решит все проблемы. Вечер стоит посвятить планированию будущих дел и отдыху. Весы. У вас будет прекрасная возможность для решения давних конфликтов и улучшения отношений с другими. Не бойтесь выражать свои чувства и мысли. Вечер благоприятен для романтических встреч или культурных мероприятий. Скорпионы. День обещает быть насыщенным и продуктивным, особенно в профессиональной сфере. Возможно, финансовые поступления или выгодные предложения. Вечер лучше провести в спокойной атмосфере, занявшись самообразованием или медитацией. Стрельцы. Ваша энергия и оптимизм будут на высоте, что поможет вам во всех начинаниях. Возможны приятные сюрпризы от друзей или партнеров. Вечером найдите время для активного отдыха или занятий спортом. Козероги. Вы сможете успешно завершить важные проекты, что принесет вам заслуженное признание. Будьте готовы к неожиданным изменениям в планах, но не бойтесь адаптироваться. Вечер лучше провести с семьей или близкими. Водолеи. День будет благоприятным для новых начинаний, творческих проектов. Ваша оригинальность и нестандартное мышление привлекут внимание нужных людей. Ну а вечером займитесь чем-то, что приносит вам удовольствие и вдохновение. Наконец, рыбы. Стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию и найти время для отдыха. Возможны приятные новости или встречи, которые улучшат ваше настроение. Вечер благоприятен для творчества и самовыражения. Вот такой он, звездный, призвездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Немало интересного произошло за последнее время, когда автомонитор находился в небольшом отпуске. Самое неожиданное случилось на минувших выходных, когда в субботу, 12 сентября, в Ступинской волости Ропожского края бдительными патрульными была остановлена «Шкода Кодиак», за рулем которой в состоянии, ну, очень сильного опьянения находился министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Алкотестер показал более 3 промилле. Наш нынешний премьер заявил: «Министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность и угроза обществу». Его поддержал президент. В итоге Узулниекс освобожден от должности, в его отношении начат уголовный процесс. Ну, будет интересно узнать, чем же закончится это дело. Сменим тему, обратим внимание на дорожную обстановку в латвийской столице. Трафик осенний, в диапазоне от 5 до 6 баллов. Дороги загружены в данный момент на 56%, 47 заторов разной степени сложности. Дополняют картину движения в утренний час пик. Выделяются улицы Булю и Даугавгривас, плотно на Дзирцема, въезд в город со стороны Елговского шоссе А8, и подрастают заторы на Карле для Ульманя Гатве. Кроме того, по сложившейся доброй традиции собираются пробки на улице Круспилс и на Густава Земгала Гатве перед Брейбес со стороны Восточной магистрали. Пока, как мы видим, все развивается в привычном ключе. Посмотрим, что будет дальше.
2: В завершении выпуска послушаем сообщение от водителя большегруза Виктора.
3: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Островному мосту в сторону Пардаугавы, будьте внимательны. В среднем ряду перед мостом улицы Баускас асфальт провален, стоит ремонтный солдатик. Так что будьте внимательны, всем удачи.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: В театре Чехова будет...
5: Тише!
4: Что такое?
5: По-русски об искусстве нельзя.
4: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
5: Что еще ты мне не скажешь?
4: Что это музыкальный спектакль для всей семьи, режиссер Рейзе Калнене.
5: Один за всех.
4: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
5: Цитаты и стихи можно?
6: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
5: Понравилось?
4: Поэт.
5: Где встретимся?
4: Встретимся в Чехове.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
9: Правда? Какую?
8: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
9: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
8: Конечно!
10: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
11: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: из последних новостей.
1: И еще одна новость, тоже такая, знаете, более практичная, скажем так, простая, может быть, не социальная, а про кино, про культуру. Значит, руководитель латвийского филиала Forum Cinemas Dinars Ozols дал большое интервью, в котором рассказала о будущем кинотеатра, популярности латвийских фильмов, конкуренции со стримингами, платформами и переменах в кинотеатрах Латвии. Одной из главных тем стали возможные последствия обязательного дубляжа, из-за которого многие хорошие фильмы могут вовсе не добраться до латвийского зрителя. Значит, вот что говорит господин Ozols. В 2025 году на латвийские фильмы пришлось около четверти всех посещений кинотеатров страны. Среди пяти самых популярных картин года три были сняты в Латвии. Одним из главных успехов последних лет стал мультфильм «Поток». Значит, в кинотеатрах его показывали больше года, что стало рекордом для латвийского кино. Это произошло не потому, что мы искусственно хотели установить рекорд. Зрители просто продолжали приходить на фильм. Еще один рекорд установила картина «ТТТ. Рождение легенды». Ее примерные показы одновременно прошли во всех залах кинотеатров, в частности, вот речь идет о Forum Cinemas, да, причем билеты были распроданы. Популярность отдельных картин не означает, что зрители автоматически пойдут на любой новый латвийский фильм. Предыдущие успехи не гарантируют успеха следующим фильмам. За каждый новый сезон приходится бороться заново. По его мнению, современный подъем латвийского кино начался с программы, приуроченной к столетию государства. Дополнительное финансирование позволило создать такие фильмы, как «Метель душ», затем была пандемия, но успех «Потока», «Рождение легенды» темно-синего «Евангелия» вновь привлек широкую аудиторию. Важны не только качество картины, но и ее продвижение. Одного появления фильма в расписании кинотеатров недостаточно. Вокруг него необходимо создать историю, способную заинтересовать зрителей. Несмотря на успех отдельных картин, потенциал латвийского кинорынка остается большим. По словам Ozolsa, в Эстонии кинотеатры посещают примерно в полтора раза чаще, хотя население страны меньше. Значит, считается, что новые кинотеатры могут появиться как в регионах, так и в отдельных районах Риги. Значит, в августе, вот, например, новый кинотеатр открылся в Даугавпилсе, в столице по-прежнему остаются районы, где таких площадок нет. Одним из решающих факторов остается удобство. Зрители важно быстро добраться до кинотеатра или совместить просмотр фильма с другими делами. Именно поэтому кинотеатры в торговых центрах оказываются особенно востребованы. Однако работа только за счет продажи билетов практически невозможна. Если оператор платит владельцу здания аренду, выжить очень сложно или почти нереально. Часть денег необходимо давать дистрибьюторам, поэтому кинотеатры дополнительно зарабатывают на напитках, еде и сувенирах. Доходы от таких товаров велики, и чтобы без них работа кинотеатр оказался под угрозой. После пандемии многие ожидали, что развитие стриминговых платформ приведет к упадку кино. Этого не произошло, хотя посещаемость в Латвии пока не вернулась к допандемийному уровню. Вот говорит господин Ozols, что когда человек смотрит фильм по ТВ или даже в домашнем кинотеатре, он потребляет контент, просмотр в кинотеатре же фильма — это приключение, благодаря большому экрану, присутствию других зрителей. Согласен с ним. Значит, это как событие такое для людей, да, своего рода, в общем-то, это прекрасно и интересно. А также он говорит, что ожидает дальнейшего роста посещаемости, особенно активно в кино ходят семьи с детьми и молодежь, при этом многое будет зависеть от появления новых качественных фильмов. И вот эта тема, о которой я говорил в начале, это дубляж, предлагаемые поправки предусматривают латвийские, что картины на языках стран, не входящих в ЕС, потребуется озвучивать или дублировать на латышский язык, одних субтитров будет недостаточно. А он сказал, что обязательно дубляж потребует больших расходов, может привести к исчезновению из латвийского проката части малобюджетных европейских фильмов. Многие фильмы, не доберутся до Латвии, потому что их дублирование будет слишком дорогим. И это может иметь негативные последствия. Действительно ли мы хотим достичь этой цели? Сейчас в латвийских кинотеатрах дублируют преимущественно детские фильмы. Остальные картины обычно показывают на языке оригинала с латышскими субтитрами. Ну, вот такие вот рассуждения, такие вот, можно сказать, новости. Вы знаете, меня интересует прежде всего кино на русском языке, потому что мой ребенок очень часто ходит в кино, ему нравится это дело, я ему объясняю. Фильм только на английском, с субтитрами на русском и латышском. Он, лицом кривит, говорит, не пойду. Хотя недавно сходил на «Человека-паука» вместе со своим другом, одноклассником. Вы знаете, говорит, все поняли. все прочитали, и им понравилось. Так что, наверное, это не так сложно. Но я смотрю, в расписании кино опять появились фильмы для детей, дублированные на русском языке. Я уж думал, от русского отказались вовсе. Нет, видимо, это не так. Ну, в общем, хочу сказать, что в Латвии кинотеатры современные, красивые, удобные. Ходите в кино, это не так затратно, и это приятно и интересно. Вот что я хочу сказать, друзья. Это не реклама, просто вам совет. Совет да любовь к кино. Друзья, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Ох, друзья, мы недавно был в Китае, в Шанхае, и так хотел попасть на шанхайскую телебашню, сначала не получалось, там по времени были в круизе, а потом, в общем-то, так случилось, что круиз немножко отменился, сократился, и на башню мы поехали. И вы знаете, конечно, необычное ощущение, когда ты смотришь вниз на огромной высоте, а внизу под тобой, под ногами весь город, потому что пол стеклянный. Ну, сначала было страшно, а потом стало даже прикольно, и это понравилось. А вот новость про Рижскую телебашню. Ее ждет масштабная реконструкция стоимостью 39 почти миллионов евро. После нее здесь появится, после реконструкции, да, естественно, стеклянные кубы над городом, самая высокая смотровая площадка в Латвии, экстремальная прогулка в облаках на высоте 220 метров. Латвийский госцентр радио и телевидения заключил договор с компаниями определенными о реконструкции телебашни. Работы начнутся в ближайшие месяцы, продлятся около 3 лет. Подрядчики должны будут проектную документацию уточнить, провести техобследование здания, выполнить инженерные исследования. Стоимость договора значительная, и большая часть этой суммы потребуется на обновление инженерных коммуникаций, систем безопасности. А значит, Гирц Озолс, это председатель правления радио и телевидения, отметил, что реконструкция должна обеспечить надежную, бесперебойную работу одного из важнейших инфраструктурных объектов Латвии. За последние 15 лет технические функции телебашни значительно расширились. Сегодня она является одним из важнейших в Балтии узлов, где размещается оборудование местных международных операторов электронных коммуникаций. В башне находится 6 центров обработки данных с высоким уровнем безопасности. При этом телебашня остается одним из самым высоким сооружений в Европейском Союзе и одним из самых узнаваемых туробъектов в Риге. Главной сложностью во время реконструкции станет необходимость сохранить бесперебойную работу всего оборудования, радио и ТВ, вещание, услуги связи, центры обработки данных, другая техноинфраструктура должны продолжать работать в полном объеме даже во время строительных работ. И, значит, эксперт, который будет заниматься стройкой, как раз отметил, что в проекте будут участвовать многие партнеры. В результате Рига получит обновленный современный объект связи, который могут посещать жители города и туристы. Во время реконструкции заменит устаревшие конструкции, повысит энергоэффективность здания, обновят и немного расширит помещение для посетителей. Общая площадь реконструируемых помещений составляет более 5000 квадратов. Работы будут проводиться в том числе и на высоте 223 метра. Смотровую площадку на высоте 97 метров полностью обновят. За пределами основной конструкции башни появятся стеклянные кубы, благодаря которым посетители смогут почувствовать себя парящими над городом. На высоте более 130 метров создадут новую открытую смотровую площадку. Она станет самой высокой доступной площадкой в Риге и во всей Латвии. Любителям острых ощущений предложат прогулку в облаках. Со специальной страховкой посетители смогут выйти на открытую платформу, расположенную на высоте 220 метров. Кроме того, на высоте 93 метра появится многофункциональное помещение для проведения мероприятий. Ожидается, что после реконструкции общественную часть телебашни смогут ежегодно посещать до 150 тысяч жителей Латвии и иностранцев. В башне оборудуют офис, значит, центра радио и телевидения с рабочими местами для сотрудников, техпомещениями и необходимым оборудованием. Все инженерные системы обновят или построят заново, подключат к современной системе управления автоматизацией, в здании установят новую систему рекуперации воздуха, также модернизируют систему пожарной безопасности и пожаротушения. Строители обновят отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение, канализацию, электроснабжение. Также планируется восстановить 2 наклонных скоростных подъемника, расположенных в опорах башни. Почти 2 гектара прилегающей земли озеленят. Здесь оборудуют места для отдыха и пикников, также парковку на 200 машин. Значит, сделают новые дороги и тротуары. К башне построят туннель со стеклянной крышей. И также, значит, будут пастись там, если можно сказать это, да, павлины, или гулять павлины, значит, олени, вот, и другие животные, также прыгать кенгуру. По поводу животных, конечно, шутка, и павлинов тоже, но как-то звучит, по мне, то, что вот я прочитал, чересчур, знаете, как-то чересчур фантазийно, что ли. Ну, я надеюсь, что это не фантазия. Что так и будет. Значит, очень, конечно, интересно все это. И действительно, если это все получится, единственное место расположения башни мне не очень нравится. Но если все это получится, конечно, будет круто. Будет очень круто. А я бы как в Шанхае застроил вот набережную Даугаву, да, такими небоскребами. Значит, там среди них телебашня где-то затерялась. Вот. И вечером в Шанхае огромное количество людей выходит на набережную, гуляют и создают такую атмосферу просто какого-то нереального каждодневного ежевечернего праздника. В общем, все интересно. Мне это очень нравится, друзья мои. Будем ждать. Спасибо за внимание. Мы продолжаем.
0: из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Островному мосту в сторону Пардаугавы, будьте внимательны. В среднем ряду перед мостом улицы Баускас асфальт провален, стоит ремонтный солдатик. Так что будьте внимательны, всем удачи.
2: Завершили предыдущий и начали этот выпуск сообщением нашего слушателя и водителя грузовика Виктора. Он предупредил о том, что на дороге опасности, правильно сделал. Вы также, друзья, присылайте инфо обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Тем временем в городе продолжается утренний час пик. К этой минуте трафик практически достиг своего максимума – 7 баллов. Заторов много, более 60. В тройке лидеров самые затратные по времени. Участок Лелорбы с Канцема и далее Вантовый мост – по совокупности от Спицы до центра можно добраться за полчаса. Плотно в районе Ботанического сада, причем на всех прилегающих улицах, в частности на Дзирцема, пробка может задержать минут на 20. И еще парочка глухих заторов на улице Круспил в сторону моста Славу и на Гранита. Здесь можно задержаться перед перекрестком минут на 15-20. Также отметим въезд в город со стороны Видземского шоссе А2. Брейбасгатва до Альфы прилично забита транспортом. Из хорошего все это ненадолго, после 9 часов станет полегче, поедем побыстрее. Что касается погоды, то пасмурно, без существенных осадков и до плюс 18. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем легкого понедельника и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
7: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не

0: время.
1: Помните фотоаппарат, который изменил жизнь в 90-х, был, в общем-то, достаточно крутой такой вещью. Не каждый мог себе, конечно, далеко не каждый ее позволить. Но каждый хотел, потому что мистические, магические появления фотографий с самого устройства, конечно, удивляли. Одним из самых уникальных, не имеющих сходства ни с каким другим, стал Polaroid. Его появление повлекло за собой зарождение устройств нового типа, которые впоследствии получили название фотокамеры моментального снимка или фотоаппараты одностадийного фотографического процесса. Невозможно представить, как выглядела бы фотокамера среднестатистического фотолюбителя сегодня, не появились цифровые фотографии. Думается, что это было бы все тоже Polaroid, но более обновленный. Принцип действий вот таков, что по прошествии нескольких минут после съемки уже можно получить фото, печать происходит непосредственно в фотоаппарате. А Polaroid — это еще и автоматическая фотолаборатория, но очень миниатюрная. Придумал фотоаппарат гениальный американец Эдвин Ленд, имеющий одесские, кстати говоря, корни. Проявляя большой интерес к оптике и химии, он создал компанию Polaroid. Его детище — это не только уникальный фотоаппарат, а еще и прибор ночного видения, рентгеновская пленка разных типов и многое другое. Благодаря этому гению мир узнал также о принципе работы 3D-очков. Из-за умения постоянно удивлять мир необычными новинками, компанию Polaroid в 1950-м назвали «фабрикой изобретений». В появлении фотоаппарата Polaroid большую роль сыграла дочь изобретателя. Будучи ребенком, она спросила Ленда, почему фотография появляется не сразу после того, как прошла съемка. Задав такой вопрос отцу, девочка не могла и подумать, что тем самым решила судьбу фотоаппарата, который впоследствии будет так знаменит. Пришедшая идея не давала Ленду покоя. Принцип действия нового фотоаппарата был придуман за час, а вот на его реализацию ушло 3 года. Мир фотографии буквально взорвался при появлении в 1946-м нового фотоаппарата Polaroid. Половина населения США сделали его своим семейным фотоаппаратом, несмотря на немалую стоимость. Конец 80-х, начало 90-х, период появления класса новых русских, символом которых наравне с малиновым пиджаком, автомобилем Mercedes и толстой цепочкой с золотой становится Polaroid. Я думаю, что многие об этом помнят. Компания Polaroid сегодня немного утратила свою популярность, но успех все же имеет. Может гордиться выпускаемыми расходными материалами для своей продукции, компактными видеокамерами, карманными принтерами и, конечно, моментальными фотокамерами. И вот, например, Polaroid Z340 Instant Digital Camera. Это последняя, ну или одна из последних новинок от американцев, которая может использоваться как обычная цифровая фотокамера. Интересны были времена, интересны были вещи, и мы о многих напоминаем здесь в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. С момента введения СГО начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на проверку здоровья. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: С момента введения службы государственной обороны начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на назначенные призывнику проверки здоровья и в случаях, когда проверка не была завершена без уважительной причины, выяснило агентство «Лето» в Министерстве обороны. В число этих 750 процессов об административных правонарушениях входят и случаи, когда призывник на СГО не явился на проверку здоровья повторно,

0: За перечисленные нарушения к призывнику применяется предупреждение или денежный штраф в размере до 750 евро. В Латвии служба государственной обороны была введена в 2023 году. Изначально служба была только добровольной. Первый обязательный призыв с отбором состоялся в 2025 году.
1: Про Ригу.
0: Число пассажиров круизных судов, обслуженных в Рижском порту за 8 месяцев этого года, выросло на 54,9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. За 8 месяцев 2026 года в Рижском порту было обслужено в общей сложности 115 356 пассажиров круизных судов, в то время как за соответствующий период 2025 года в порту было обслужено 74 490 3 пассажира круизных судов. В 2025 году Рижский порт обслужил 115 469 пассажирских круизных судов, что на 42,8% больше, чем в 2024 году, когда в порту было обслужено 80 870 пассажирских круизных судов. 3 и 4 мая с захода двух судов немецких круизных компаний начался круизный сезон 2026 года. В этом году на швартовку в Рижском порту заявлено 101 круизное судно, тогда как в прошлом году Рижский порт посетили 85 круизных судов. За сезон в Ригу на круизных судах должно прибыть примерно 135 тысяч иностранных туристов, свидетельствует опубликованная портом информация.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
2: Друзья мои, здравствуйте. Программа продолжается. У микрофона Кирилл Низовцев. Едем дальше. Сегодня, 14 сентября, понедельник, на свет появились очень известные люди. Это и политик Дмитрий Медведев, это и диктор телевидения Игорь Кириллов. Наверняка помните такого легендарный голос советского времени. Это и авиаконструктор, создатель вертолетов К. Николай Камов, 1902 год рождения. Это британский политик и общественный деятель Роберт Сесил. Это и электротехник, изобретатель, предприниматель Павел Яблочков, 19 век. Это и немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник Александр Гумбольдт. И Питер Лели, английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко. Ну, такие неоднозначные люди, необычные, такие, вы знаете, наверное, эксклюзивные, что ли, в своей какой-то теме. Ну, я не буду говорить, хорошие они или плохие, каждому свое, как говорится. Но то, что они необычные, это 100%. Если у вас сегодня день рождения, в этот день я поздравляю вас от души. Хочу, чтобы вы тоже внесли какой-то добрый, хороший вклад в развитие этого мира и этой эпохи. В последнее время часто с другом общаемся и говорим про то, значит, кто какой след оставит вообще, как жить дальше, как быть наполненным, как быть горящим, как жить не только для себя и для своего комфорта, а еще и для какого-то своего дела, ремесла. И, в общем, конечно, много вопросов вставляет в голове. Пока что ответов, честно скажу, нет. Как только будут, я обязательно с вами этой информацией поделюсь. Ну, в общем, я хочу, чтобы вы улыбались, чтобы вы были довольны тем, что происходит у вас, это как минимум, и чтобы, конечно, в вашем деле вы тоже обязательно преуспели, потому что это очень важно, особенно для, как мне кажется, мужчины. Программа продолжается до 10 утра вместе. Всем доброе утро. Поехали.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: И еще одна новость, тоже такая, знаете, более практичная, скажем так, простая, может быть, не социальная, а про кино, про культуру. Значит, руководитель латвийского филиала Forum Cinemas Динарс Озолс дал большое интервью, в котором рассказал о будущем кинотеатра, популярности латвийских фильмов, конкуренции со стримингами, платформами и переменах в кинотеатрах Латвии. Одной из главных тем стали возможные последствия обязательного дубляжа, из-за которого многие хорошие фильмы могут вовсе не добраться до латвийского зрителя. Значит, вот что говорит господин Озолс. В 2025 году на латвийские фильмы пришлось около четверти всех посещений кинотеатров страны. Среди пяти самых популярных картин года три были сняты в Латвии. Одним из главных успехов последних лет стал мультфильм «Поток». Значит, в кинотеатрах его показывали больше года, что стало рекордом для латвийского кино. Это произошло не потому, что мы искусственно хотели установить рекорд. Зрители просто продолжали приходить на фильм. Еще один рекорд установила картина «ТТТ. Рождение легенды». Ее примерные показы одновременно прошли во всех залах кинотеатров, в частности, вот речь идет о Forum Cinemas, да, причем билеты были распроданы. Популярность отдельных картин не означает, что зрители автоматически пойдут на любой новый латвийский фильм. Предыдущие успехи не гарантируют успеха следующим фильмам. За каждый новый сезон приходится бороться заново. По его мнению, современный подъем латвийского кино начался с программы, приуроченной к столетию государства. Дополнительное финансирование позволило создать такие фильмы, как «Метель душ», затем была пандемия, но успех «Потока», «Рождение легенды» и «Темно-синего Евангелия» вновь привлек широкую аудиторию. Важны не только качество картины, но и ее продвижение. Одного появления фильма в расписании кинотеатров недостаточно, вокруг него необходимо создать историю, способную заинтересовать зрителей. Несмотря на успех отдельных картин, потенциал латвийского кинорынка остается большим. По словам Озолса, в Эстонии кинотеатры посещают примерно в полтора раза чаще, хотя население страны меньше. Значит, считается, что новые кинотеатры могут появиться как в регионах, так и в отдельных районах Риги. Значит, в августе, вот, например, новый кинотеатр открылся в Даугавпилсе, в столице по-прежнему остаются районы, где таких площадок нет. Одним из решающих факторов остается удобство. Зрители важно быстро добраться до кинотеатра или совместить просмотр фильма с другими делами. Именно поэтому кинотеатры в торговых центрах оказываются особенно востребованы. Однако работа только за счет продажи билетов практически невозможна. Если оператор платит владельцу здания аренду, выжить очень сложно или почти нереально. Часть денег необходимо давать дистрибьюторам, поэтому кинотеатры дополнительно зарабатывают на напитках, еде и сувенирах. Доходы от таких товаров велики, и чтобы без них работа кинотеатр оказался под угрозой. После пандемии многие ожидали, что развитие стриминговых платформ приведет к упадку кино. Этого не произошло, хотя посещаемость в Латвии пока не вернулась к допандемийному уровню. Вот говорит господин Озолс, что когда человек смотрит фильм по ТВ или даже в домашнем кинотеатре, он потребляет контент, просмотр в кинотеатре же фильма – это приключение благодаря большому экрану, присутствию других зрителей. Согласен с ним. Значит, это как событие такое для людей, да, своего рода, в общем-то, это прекрасно и интересно. А также он говорит, что ожидает дальнейшего роста посещаемости, особенно активно в кино ходят семьи с детьми и молодежь, при этом многое будет зависеть от появления новых качественных фильмов. И вот эта тема, о которой я говорил в начале, это дубляж, предлагаемые поправки предусматривают латвийские, что картины на языках стран, не входящих в ЕС, потребуется озвучивать или дублировать на латышский язык, одних субтитров будет недостаточно. А он сказал, что обязательный дубляж потребует больших расходов, может привести к исчезновению из латвийского проката части малобюджетных европейских фильмов. Многие фильмы, не доберутся до Латвии, потому что их дублирование будет слишком дорогим. И это может иметь негативные последствия. Действительно ли мы хотим достичь этой цели? Сейчас в латвийских кинотеатрах дублируют преимущественно детские фильмы. Остальные картины обычно показывают на языке оригинала с латышскими субтитрами. Ну, вот такие вот рассуждения, такие вот, можно сказать, новости. Вы знаете, меня интересует прежде всего кино на русском языке, потому что мой ребенок очень часто ходит в кино, ему нравится это дело, я ему объясняю. Фильм только на английском, с субтитрами на русском и латышском. Он, лицом кривит, говорит, не пойду. Хотя недавно сходил на «Человека-паука» вместе со своим другом, одноклассником, и, говорит, все поняли. все прочитали, и им понравилось. Так что, наверное, это не так сложно. Но я смотрю, в расписании кино опять появились фильмы для детей, дублированные на русском языке. Я уж думал, от русского отказались вовсе. Нет, видимо, это не так. Ну, в общем, хочу сказать, что в Латвии кинотеатры современные, красивые, удобные. Ходите в кино, это не так затратно, и это приятно и интересно. Вот что я хочу сказать, друзья. Это не реклама, просто вам совет. Совет да любовь к кино. Друзья, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ожидает продуктивный день на работе, где вы сможете завершить все начатые проекты, возможно, неожиданные встречи с друзьями, которые принесут положительные эмоции. Вечером стоит посвятить время себе и заняться любимым хобби. Тельцы, ваше упрямство поможет достичь поставленных целей, особенно в финансовых делах. Уделите внимание здоровью, возможно, нужно будет внести изменения в свой рацион. Встреча с близким человеком подарит тепло и гармонию. Близнецы, вы почувствуете поток творческой энергии, что поможет решить сложные задачи. Отношения с коллегами могут стать немного напряженными, поэтому будьте внимательны к своим словам. Вечер благоприятен для интеллектуальных развлечений, таких как чтение или настольные игры. Раки. День будет полон эмоций, особенно в личной жизни. Постарайтесь сохранить спокойствие и не принимать важных решений под влиянием эмоций. Вечер лучше проведите в кругу семьи или с близкими друзьями. Львы. Вы будете в центре внимания, что откроет новые возможности для карьерного роста. Ваше обаяние привлечет к вам новые интересные, знакомства. Вечер. Найдите время для отдыха. Возможно, посетите спа или займитесь спортом. Дева. Ваша внимательность к деталям поможет избежать ошибок на работе. Возможно, небольшие конфликты с близкими, но открытый диалог решит все проблемы. Вечер стоит посвятить планированию будущих дел и отдыху. Весы. У вас будет прекрасная возможность для решения давних конфликтов и улучшения отношений с другими. Не бойтесь выражать свои чувства и мысли. Вечер благоприятен для романтических встреч или культурных мероприятий. Скорпионы. День обещает быть насыщенным и продуктивным, особенно в профессиональной сфере. Возможно, финансовые поступления или выгодные предложения. Вечер лучше провести в спокойной атмосфере, занявшись самообразованием или медитацией. Стрельцы. Ваша энергия и оптимизм будут на высоте, что поможет вам во всех начинаниях. Возможны приятные сюрпризы от друзей или партнеров. Вечером найдите время для активного отдыха или занятий спортом. Козероги. Вы сможете успешно завершить важные проекты, что принесет вам заслуженное признание. Будьте готовы к неожиданным изменениям в планах, но не бойтесь адаптироваться. Вечер лучше провести с семьей или близкими. Водолеи. День будет благоприятным для новых начинаний, творческих проектов. Ваша оригинальность и нестандартное мышление привлекут внимание нужных людей. Ну а вечером займитесь чем-то, что приносит вам удовольствие и вдохновение. Наконец, рыбы. Стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию и найти время для отдыха. Возможны приятные новости или встречи, которые улучшат ваше настроение. Вечер благоприятен для творчества и самовыражения. Вот такой он, звездный, призвездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишесервис.лв.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Ох, друзья, мы недавно был в Китае, в Шанхае, и так хотел попасть на шанхайскую телебашню. Сначала не получалось, там по времени были в круизе, а потом, в общем-то, так случилось, что круиз немножко отменился, сократился, и на башню мы поехали. И вы знаете, конечно, необычное ощущение, когда ты смотришь вниз на огромной высоте, а внизу под тобой, под ногами весь город, потому что пол стеклянный. Но сначала было страшно, а потом стало даже прикольно, и это понравилось. А вот новость про Рижскую телебашню. Ее ждет масштабная реконструкция стоимостью 39 почти миллионов евро. После нее здесь появится, после реконструкции, да, естественно, стеклянные кубы над городом, самая высокая смотровая площадка в Латвии, экстремальная прогулка в облаках на высоте 220 метров. Латвийский госцентр радио и телевидения заключил договор с компаниями определенными о реконструкции телебашни. Работа начнется в ближайшие месяцы, продлятся около 3 лет. Подрядчики должны будут проектную документацию уточнить, провести техобследование здания, выполнить инженерные исследования. Стоимость договора значительная, и большая часть этой суммы потребуется на обновление инженерных коммуникаций, систем безопасности. А значит, Гирц Озолс, это председатель правления радио и телевидения, отметил, что реконструкция должна обеспечить надежную бесперебойную работу одного из важнейших инфраструктурных объектов Латвии. За последние 15 лет технические функции телебашни значительно расширились. Сегодня она является одним из важнейших в Балтии узлов, где размещается оборудование местных международных операторов электронных коммуникаций. В башне находится 6 центров обработки данных с высоким уровнем безопасности. При этом телебашня остается одним из самым высоким сооружений в Европейском Союзе и одним из самых узнаваемых туробъектов в Риге. Главной сложностью во время реконструкции станет необходимость сохранить бесперебойную работу всего оборудования, радио и ТВ, вещание, услуги связи, центры обработки данных, другая техноинфраструктура должны продолжать работать в полном объеме даже во время строительных работ. И, значит, эксперт, который будет заниматься стройкой, как раз отметил, что в проекте будут участвовать многие партнеры. В результате Рига получит обновленный современный объект связи, который могут посещать жители города и туристы. Во время реконструкции заменит устаревшие конструкции, повысит энергоэффективность здания, обновят и немного расширит помещения для посетителей. Общая площадь реконструируемых помещений составляет более 5000 квадратов. Работы будут проводиться в том числе и на высоте 223 метра. Смотровую площадку на высоте 97 метров полностью обновят. За пределами основной конструкции башни появятся стеклянные кубы, благодаря которым посетители смогут почувствовать себя парящими над городом. На высоте более 130 метров создадут новую открытую смотровую площадку. Она станет самой высокой доступной площадкой в Риге и во всей Латвии. Любителям острых ощущений предложат прогулку в облаках. Со специальной страховкой посетители смогут выйти на открытую платформу, расположенную на высоте 220 метров. Кроме того, на высоте 93 метра появится многофункциональное помещение для проведения мероприятий. Ожидается, что после реконструкции общественную часть телебашни смогут ежегодно посещать до 150 тысяч жителей Латвии иностранцев. В башне оборудуют офис, значит, центра радио и телевидения с рабочими местами для сотрудников, тех помещениями и необходимым оборудованием. Все инженерные системы обновят или построят заново, подключат к современной системе управления автоматизацией, в здании установят новую систему рекуперации воздуха, также модернизируют систему пожарной безопасности и пожаротушения. Строители обновят отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение, канализацию, электроснабжение. Также планируется восстановить 2 наклонных скоростных подъемника, расположенных в опорах башни. Почти 2 гектара прилегающей земли озеленят. Здесь оборудуют места для отдыха и пикников, также парковку на 200 машин. Значит, сделают новые дороги и тротуары. К башне построят туннель со стеклянной крышей. И также, значит, будут пастись там, если можно сказать это, да, павлины или гулять павлины, значит, олени, вот, и другие животные, также прыгать кенгуру. По поводу животных, конечно, шутка, и павлинов тоже, но как-то звучит, по мне, то, что вот я прочитал, чересчур, знаете, как-то чересчур фантазийно, что ли. Ну, я надеюсь, что это не фантазия. Что так и будет. Значит, очень, конечно, интересно все это. И действительно, если это все получится, единственное место расположения башни мне не очень нравится. Но если все это получится, конечно, будет круто. Будет очень круто. А я бы как в Шанхае застроил вот набережную Даугавы, да, такими небоскребами. Значит, там среди них телебашня где-то затерялась. Вот. И вечером в Шанхае огромное количество людей выходит на набережную, гуляют и создают такую атмосферу просто какого-то нереального каждодневного ежевечернего праздника. В общем, все интересно. Мне это очень нравится, друзья мои. Будем ждать. Спасибо за внимание. Мы продолжаем.
0: из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Ну что ж, час пик остался позади. Остаточные явления утреннего заезда на трудовые места еще остаются, поскольку трафик в диапазоне от 4 до 5 баллов. Кстати, на максимуме перед 9 часами было аж 7 баллов, но заторы активно сокращаются, однако еще остаются затруднения на самых востребованных и популярных направлениях. В частности, на таких, как Густава-Земгала-Гатва перед Бреево со стороны Восточной магистрали и на Карля-Ульманя в сторону центра. Мы же обратим внимание на сводку госполиции и узнаем, как прошли выходные с точки зрения аварийности и правонарушений. За субботу-воскресенье в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 101 ДТП. В них пострадали 10 человек, в том числе двое на электрогаджетах и трое на велосипедах. Патрульные составили 117 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 35 за превышение скорости, в основном в зоне 30 километров. 10 водил попались в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Один из них – министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Его задержали 12 сентября в Ступинской волости Ропорского края, когда остановили «Шкоду Кодиак». У ее водителя алкотестер показал более 3 промилле. Оказалось, это министр, правда, теперь уже бывший. Его быстренько лишили должности и завели в его отношении уголовное дело. Правильно, и пусть другим неповадно будет. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио.

0: для всех вас и каждого из вас, по-моему, было неплохо, мило и как-то очень душевно. А согласно данным Европейского центра среднесуточных прогнозов погоды, в ближайшие 4 недели температура воздуха в Латвии преимущественно будет немного выше нормы. В сентябре ожидается больше осадков, чем обычно, а октябрь может оказаться более сухим. Ну и вообще, как я слышал, говорят, что и осень будет достаточно теплая, и зима вроде бы комфортная и теплая. Уж не знаю, насколько это правда, но мне лично почему-то хотелось, чтобы это было так. Я прощаюсь с вами на сегодня. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра услышимся вновь после 7 утра. Прекрасного дня, шикарного вечера и до встречи в эфире, друзья мои. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про вооруженные силы.
1: Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвуют в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны.
3: Про сотрудничество.
1: Чешский производитель «Шкода-вагонка» весной следующего года

0: года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода-вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии большую часть дня ожидается облачная погода. Ближе к вечеру небо прояснится. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня на первом автомобильном открываем еще одно новое для наших слушателей имя. Группа «Харизма», у которой состоялась премьера песни «Неугомонная», отличается от привычных бойс-бендов. Участники коллектива не только вокалисты, но и профессиональные актеры. Поэтому каждое выступление для них — это маленький спектакль. Здесь важны музыка, характер, движение и эмоции. В составе «Харизмы» четыре молодых артиста — Никита Костюкевич, Владислав Сазонов, Кирилл Кучинский и Сергей Ищук. Коллектив много выступает, участвует в телевизионных программах и постепенно расширяет свою аудиторию. Теперь пришло время познакомиться с «Харизмой» нашим слушателям. Возможно, эта песня станет для группы первым шагом к постоянному месту в нашем эфире. Встречайте! Группа «Харизма». Неугомонная.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: В театре Чехова будет...
3: Тише!
2: Что такое?
3: По-русски об искусстве нельзя.
2: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
3: Что еще ты мне не скажешь?
2: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Эзи Калнаня.
3: Один за всех.
2: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
3: Цитаты и стихи можно?
4: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
3: Понравилось?
2: Поэт.
3: Где встретимся?
2: Встретимся в Чехове.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: зная. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители выставляют на компрессоре две атмосферы просто по привычке. Так качали раньше, так советовали знакомые, да и машина вроде едет нормально. Но универсального давления для всех автомобилей просто не существует. Если давление ниже нормы, шина сильнее сминается при движении, нагревается и быстрее изнашивается. Увеличивается сопротивление качению, а вместе с ним может вырасти расход топлива. Получается, маршрут тот же, стиль езды не изменился, а на заправку приходится заезжать чаще. Перекачивать колеса тоже не стоит. Слишком жесткая шина хуже поглощает мелкие неровности, а это стыки, ямы, и они, конечно, сильнее ощущаются в салоне. При этом меняется поведение автомобиля в поворотах, а протектор может изнашиваться неравномерно. Отдельный вопрос – это загрузка машины. Если в салоне несколько пассажиров, а багажник заполнен вещами, производитель может рекомендовать другое давление. Причем иногда отдельно для передних и задних колес. Поэтому запоминать универсальные две атмосферы не нужно. Правильные цифры для конкретной машины обычно указаны на заводской наклейке в дверном проеме или возле лючка топливного бака. Не знали? Обратите внимание. Иногда полезно просто напомнить правила, особенно те, проверять которые на собственном опыте довольно дорого. Я про алкоголь за рулем. В Латвии для большинства водителей со стажем более 2 лет предел составляет 0,5 промилле. Для тех, кто за рулем меньше 2 лет, а также для некоторых профессиональных категорий, предел уже 0,2 промилле. Дальше начинается самое интересное. От 0,5 до 1 промилле можно получить штраф от 430 до 640 евро и остаться без прав на целый год. От 1 до 1,5 промилле сумма уже от 850 до 1400 евро. С водительским удостоверением придется расстаться уже на 3 года. А вот больше 1,5 промилле – это уже уголовная ответственность. Закон предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 1 года или другие виды уголовного наказания, ну а права забирают на 5 лет. Если автомобиль принадлежит самому нарушителю, он подлежит конфискации. Если машина чужая, с виновного могут взыскать полную или частичную стоимость автомобиля. Так что правило здесь действительно универсальное. Неважно, какая у вас машина, должность, язык общения или количество лет за рулем. Полицейскому алкотестеру все это совершенно неинтересно. Поэтому после застолья самый дешевый автомобиль называется, да, такси. К тому же это безопасно и для самого водителя, и для других участников дорожного движения. И еще одна сезонная напоминалка. Осенью темнеет все раньше, идет дождь, асфальт блестит от света фар, а большая часть гардероба почему-то одновременно становится черной, серой и темно-синей. Для пешехода кажется очевидным, что водитель его видит. Для человека за рулем все выглядит совсем иначе. Темная фигура на фоне мокрой дороги может сливаться с окружающей обстановкой практически до последнего момента. Особенно сложно возле переходов без хорошего освещения. Таких у нас немало. Водителю приходится одновременно следить за встречными фарами, разметкой, машинами и, конечно же, людьми возле дороги. Поэтому пешеходу осенью стоит добавить хотя бы один светоотражающий элемент. Конечно, при этом не обязательно превращаться в новогоднюю елку. Иногда достаточно небольшой полоски на куртке, сумке или рюкзаке. Особенно это касается ваших детей. Ну а водителям совет простой. Возле переходов лучше заранее убрать ногу с газа. Потому что главный осенний дорожный парадокс очень простой. Пешеход уверен, что его видно. Водитель уверен, что впереди никого нет. И оба могут понять свою ошибку слишком поздно. Всем удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБЦ.
8: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Севшего за руль в нетрезвом состоянии министра благосостояния Рейниса Узелникса сейчас нельзя исключить из списка кандидатов на выборах в Сейм, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он пояснил, что исключение возможно только в отдельных случаях по решению суда, но на данный момент приговора насчет Узелникса нет. Кроме того, даже если бы такое решение было принято, до выборов осталось всего около 20 дней, и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно. Таким образом, на данный момент для ЦИК в плане проведения выборов ничего не меняется. Ничего не меняет и тот факт, что Узелникса планируется исключить из партии. Зведрис также пояснил, что до окончательного решения ЦИК о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут отозвать свои кандидатуры. Как уже сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узелникс в субботу 12 сентября был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение отозвать Узелникса с поста министра. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий этого правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис.
2: Про президента.
1: В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в трех группах. Среди

0: учащихся 5, 6, 7, 9 и 10, 12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии большую часть дня ожидается облачная погода. Ближе к вечеру небо прояснится. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Осенью мы заботимся не только о машине, но и о доме. И если в багажнике вы уже держите скребок и зимнюю жидкость для стекол, то самое время переобуть и квартиру. Основной задачей в октябре становится подготовка дома или квартиры к холодному сезону. Многие думают, что утепление – дело сложное и затратное. Но на практике достаточно выполнить несколько простых действий, чтобы сохранить тепло и сэкономить на отоплении. Начните с окон и дверей, именно через них уходит до 15% тепла. Проверьте уплотнители, замените старую резину, проклейте пороги. Это можно сделать своими руками за один вечер. Следующий шаг – радиаторы. Убедитесь, что они не закрыты шторами или мебелью. Тепло должно свободно циркулировать по комнате. А отражающая фольга за батареей поможет направить поток тепла обратно в помещение. Не забудьте и о трубах в неотапливаемых помещениях, подвале или на балконе. Простая изоляция из вспененного полиэтилена предотвратит замерзание и лишние расходы. Подготовка к зиме – это не просто комфорт, а разумная забота о вашем доме и бюджете. И пусть в вашем доме будет по-настоящему тепло.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Не бьющееся стекло изобрели случайно.
1: Один французский химик уронил колбу с нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Изобретатель быстро понял, в чем дело, и спустя время получил патент на защитное многослойное стекло. А уже потом было создано предприятие, которое изготавливало по его патенту первые лобовые стекла для автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Мне все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о поведении и чувствах собак. Сегодня речь идет о вопросе, который волнует почти каждого владельца. Способна ли собака испытывать чувство вины, когда делает что-то запретное? Характерный прижатый хвост, опущенная голова, взгляд в сторону и попытка ускользнуть воспринимаются как прямое признание проступка. Владельцы уверены, что собака связывает свое действие и реакцию человека. Исследования показывают другую картину. В одном из экспериментов специалисты наблюдали за поведением собак, которые либо действительно нарушали запрет, либо не делали этого. Важно, что владельцам сообщали разные версии происходящего. На записях стало заметно, что выражение собачьей морды почти не зависело от реального поступка. Гораздо сильнее оно зависело от поведения человека. Если хозяин включал укоризненный голос и приближался с раздражением, собака переходила в примиряющие жесты. Это не признание вины, это реакция на напряженную атмосферу. Однако нельзя утверждать, что собаки лишены сложных переживаний. Специалисты, изучающие эмоции животных, допускают, что у собаки существует свой вариант внутреннего дискомфорта, который возникает после действия, нарушающего спокойствие семьи. Некоторые сравнивают это с социальной чувствительностью. Собака может ощущать нарушение гармонии в группе и пытаться восстановить баланс. Это не человеческая вина в привычном понимании. Это переживание, сформированное совместной жизнью и связью с человеком. Важно помнить, что наказание после события не формирует обучение. Собака не связывает разрыв во времени и не корректирует поведение в будущем. Владельцу стоит менять не строгость, а ясность. И пока мы учимся понимать поведение собаки чуть глубже, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Перцвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Перц-дефис-визлас.лв.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про выборы.
2: Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают.
3: Про вооруженные силы.
2: Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвуют в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил

0: Необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня на первом автомобильном открываем еще одно новое для наших слушателей имя. Группа «Харизма», у которой состоялась премьера песни «Неугомонная», отличается от привычных бойсбендов. Участники коллектива не только вокалисты, но и профессиональные актеры. Поэтому каждое выступление для них — это маленький спектакль. Здесь важны музыка, характер, движение и эмоции. В составе «Харизмы» четыре молодых артиста — Никита Костюкевич, Владислав Сазонов, Кирилл Кучинский и Сергей Ищук. Коллектив много выступает, участвует в телевизионных программах и постепенно расширяет свою аудиторию. Теперь пришло время познакомиться с «Харизмой» нашим слушателям. Возможно, эта песня станет для группы первым шагом к постоянному месту в нашем эфире. Встречайте! Группа «Харизма». Неугомонная.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Черри создан для семьи.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители выставляют на компрессоре две атмосферы просто по привычке. Так качали раньше, так советовали знакомые, да и машина вроде едет нормально. Но универсального давления для всех автомобилей просто не существует. Если давление ниже нормы, шина сильнее сминается при движении, нагревается и быстрее изнашивается. Увеличивается сопротивление качению, а вместе с ним может вырасти расход топлива. Получается, маршрут тот же, стиль езды не изменился, а на заправку приходится заезжать чаще. Перекачивать колеса тоже не стоит. Слишком жесткая шина хуже поглощает мелкие неровности, а это стыки, ямы, и они, конечно, сильнее ощущаются в салоне. При этом меняется поведение автомобиля в поворотах, а протектор может изнашиваться неравномерно. Отдельный вопрос – это загрузка машины. Если в салоне несколько пассажиров, а багажник заполнен вещами, производитель может рекомендовать другое давление. Причем иногда отдельно для передних и задних колес. Поэтому запоминать универсальные две атмосферы не нужно. Правильные цифры для конкретной машины обычно указаны на заводской наклейке в дверном проеме или возле лючка топливного бака. Не знали? Обратите внимание. Иногда полезно просто напомнить правила, особенно те, проверять которые на собственном опыте довольно дорого. Я про алкоголь за рулем. В Латвии для большинства водителей со стажем более 2 лет предел составляет 0,5 промилле. Для тех, кто за рулем меньше 2 лет, а также для некоторых профессиональных категорий, предел уже 0,2 промилле. Дальше начинается самое интересное. От 0,5 до 1 промилле можно получить штраф от 430 до 640 евро и остаться без прав на целый год. От 1 до 1,5 промилле сумма уже от 850 до 1400 евро. С водительским удостоверением придется расстаться уже на 3 года. А вот больше 1,5 промилле – это уже уголовная ответственность. Закон предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 1 года или другие виды уголовного наказания, ну а права забирают на 5 лет. Если автомобиль принадлежит самому нарушителю, он подлежит конфискации. Если машина чужая, с виновного могут взыскать полную или частичную стоимость автомобиля. Так что правило здесь действительно универсальное. Неважно, какая у вас машина, должность, язык общения или количество лет за рулем. Полицейскому алкотестеру все это совершенно неинтересно. Поэтому после застолья самый дешевый автомобиль называется «Да». Такси. К тому же это безопасно и для самого водителя, и для других участников дорожного движения. И еще одна сезонная напоминалка. Осенью темнеет все раньше, идет дождь, асфальт блестит от света фар, а большая часть гардероба почему-то одновременно становится черной, серой и темно-синей. Для пешехода кажется очевидным, что водитель его видит. Для человека за рулем все выглядит совсем иначе. Темная фигура на фоне мокрой дороги может сливаться с окружающей обстановкой практически до последнего момента. Особенно сложно возле переходов без хорошего освещения. Таких у нас немало. Водителю приходится одновременно следить за встречными фарами, разметкой, машинами и, конечно же, людьми возле дороги. Поэтому пешеходу осенью стоит добавить хотя бы один светоотражающий элемент. Конечно, при этом не обязательно превращаться в новогоднюю елку, иногда достаточно небольшой полоски на куртке, сумке или рюкзаке. Особенно это касается ваших детей. Ну а водителям совет простой: возле переходов лучше заранее убрать ногу с газа. Потому что главный осенний дорожный парадокс очень простой. Пешеход уверен, что его видно. Водитель уверен, что впереди никого нет. И оба могут понять свою ошибку слишком поздно. Всем удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишесервис.лв.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM. Кому
1: какая разница?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узулникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узулникса с поста министра.
2: Про сотрудничество.
1: Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Конечная остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в зале костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера. Выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
3: Tutos atklāj un padarīj par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Форд против Феррари». Фильм «Форд против Феррари» основан на реальных событиях и рассказывает о знаменитом противостоянии американского автоконцерна и итальянской гоночной команды в мире. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл. Сюжет фильма разворачивается в первой половине 60-х годов. Компания Ford переживает непростые времена и решает громко заявить о себе на гоночной трассе. После неудачной попытки договориться с руководством, Ferrari принимается принципиальное решение создать автомобиль, который сможет победить итальянцев в легендарной гонке «24 часа Лемана». Для этой задачи привлекают конструктора и бывшего гонщика Кэрола Шелби и талантливого, но непростого по характеру пилота Кена Майлза. Вместе они создают новый гоночный автомобиль, постоянно сталкиваясь с техническими трудностями, давлением со стороны руководства и внутренними конфликтами. Фильм «Форд против Феррари» показывает путь команды к заветной цели, напряженную борьбу на трассе и столкновение спортивного духа с корпоративными интересами. Финал истории подчеркивает, что настоящая победа не всегда измеряется официальными результатами. Пусть этот фильм станет частью вашего вечера. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Севшего за руль в нетрезвом состоянии министра благосостояния Рейниса Узелникса сейчас нельзя исключить из списка кандидатов на выборах в Сейм, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он пояснил, что исключение возможно только в отдельных случаях по решению суда, но на данный момент приговора насчет Узелникса нет. Кроме того, даже если бы такое решение было принято, до выборов осталось всего около 20 дней, и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно. Таким образом, на данный момент для ЦИК в плане проведения выборов ничего не меняется. Ничего не меняет и тот факт, что Узелникса планируется исключить из партии. Зведрис также пояснил, что до окончательного решения ЦИК о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут отозвать свои кандидатуры. Как уже сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узелникс в субботу 12 сентября был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение отозвать Узелникса с поста министра. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий этого правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис.
2: Про президента.
1: В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в трех группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии большую часть дня ожидается облачная погода. Ближе к вечеру небо прояснится. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Не скажу, что незаметно, но быстро пролетела неделя, и в эфир снова вернулась жизнеутверждающая программа «По заявкам» только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Если, друзья, хотите кого-то поздравить, кому-то передать привет или послушать любимое музыкальное произведение, обращайтесь по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А начнем с писем, посланий и весточек, которые поступили к нам в конце минувшей недели. 10 сентября написал Михаил Урус. «Здравствуйте, сегодня исполняется 18, у меня день рождения. Можно ли заказать песню Ирины Аллегровой? Это ничего, что с некоторой задержкой мы выполняем вашу заявку. Просто продлеваем, Михаил, ваш день рождения. Желаем всего самого наилучшего вместе с Ириной Аллегровой, как вы и просили».

На Авторадио Латвия продолжается программа по заявкам. Мы получили весточку от Ирины Зотовой. Здравствуйте, мое дорогое Авторадио. Хочу поздравить нашу Машеньку Зотову с днем рождения. Маша – наша самая добрая и самая умная девушка в семье. Желаем здоровья, успехов в работе и благополучия. Оставайся такой же красоткой. Машенька, ты лучшая. Это поздравляет твоя семья, Людмила Алексеевна и Ирина. Ну, надо добавить, что и этот день рождения был в конце прошлой недели, однако, как известно, лучше позже. Поэтому принимайте вместе с душевными пожеланиями песню группы «Сентябрь». Она так и называется «Ты лучшая». Поздравляем!

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

Добрый день, уважаемая редакция. Именно так начинается поздравительное послание в программу «По заявкам только для вас». 10 сентября Зоя Севастьяновна и Николай Порфирьевич Горбань отметили прекрасный юбилей. От имени детей, внуков, близких и друзей хотели бы передать вам сердечные пожелания. Дорогие наши юбиляры, поздравляем вас с грандиозным 60-летним юбилеем, с бриллиантовой свадьбой. Ваш союз – это настоящий драгоценный камень, который за долгие годы огранки стал крепким, чистым и сияющим. Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и чтобы каждый день приносил радость и наполнял сердца нежностью. Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и благополучие. И под стать этому прекрасному поздравлению будет песня для вас, Зоя Севастьяновна и Николай Порфирьевич. «Выпьем за любовь». Слушаем Игоря Николаева к вашему празднику в бриллиантовой передаче «Только для вас».

0: Выпьем за любовь.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20. 19 градусов.
0: Реклама. Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АВТ.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Тем временем продолжают прилетать приветы, поздравления, музыкальные заявки в передачу «Только для вас». Нам пишет Ирина Сюзанна. Поставьте, пожалуйста, песню «Раздели со мною лето». Она меня очень бодрит. И хотя у вас она появилась недавно, под нее приятно вспоминать молодость и хочется танцевать. Но, увы, так завершает свое послание Ирина. Мы же со своей стороны пожелаем вам бодрости, оптимизма, здоровья покрепче. И будем слушать вместе, как воспоминания о быстро пролетевшем лете, слаженный дуэт Анны Семенович и Алексея Петрухина. Программа «По заявкам».

Подходит к своему завершению первая после небольшого отпуска программа по заявкам. Хочу поблагодарить за теплые и добрые слова наших слушателей, в частности Валентину из Красловы. Она прислала такое послание. Добрый день, дорогое авторадио. С понедельником и выходом на работу. Хорошей недели, отличной погоды и прекрасного настроения. Давайте послушаем в исполнении Шевчука песню про осень. Имелась в виду композиция ДДТ «Что такое осень?». Напоминание о том, что пора перестраиваться на красно-желтый лад. У этой поры, конечно, есть своя прелесть, и об этом тоже поет Юрий Шевчук. На сем, друзья, простимся до завтра, когда вновь встретимся на том же месте, в тот же час –

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не

бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm right.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Oh, yes, oh, Jack.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про кредиты.
1: 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймонд Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупатель способность значительной части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения.
2: Про выборы.
1: Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 15 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня на первом автомобильном открываем еще одно новое для наших слушателей имя. Группа «Харизма», у которой состоялась премьера песни «Неугомонная», отличается от привычных бойсбендов. Участники коллектива не только вокалисты, но и профессиональные актеры. Поэтому каждое выступление для них — это маленький спектакль. Здесь важны музыка, характер, движение и эмоции. В составе «Харизмы» 4 молодых артиста — Никита Костюкевич, Владислав Сазонов, Кирилл Кучинский и Сергей Ищук. Коллектив много выступает, участвует в телевизионных программах и постепенно расширяет свою аудиторию. Теперь пришло время познакомиться с «Харизмой» нашим слушателям. Возможно, эта песня станет для группы первым шагом к постоянному месту в нашем эфире. Встречайте! Группа «Харизма». Неугомонная.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билетосервис.лв.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Идет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все, привет, родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне, снег, лед?

и счастье с улицы на улицу, лишь только к нашему крыльцу. Ждет она меня, ждет. Ждет.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители выставляют на компрессоре две атмосферы просто по привычке. Так качали раньше, так советовали знакомые, да и машина вроде едет нормально. Но универсального давления для всех автомобилей просто не существует. Если давление ниже нормы, шина сильнее сминается при движении, нагревается и быстрее изнашивается. Увеличивается сопротивление качению, а вместе с ним может вырасти расход топлива. Получается, маршрут тот же, стиль езды не изменился, а на заправку приходится заезжать чаще. Перекачивать колеса тоже не стоит. Слишком жесткая шина хуже поглощает мелкие неровности, а это стыки, ямы, и они, конечно, сильнее ощущаются в салоне. При этом меняется поведение автомобиля в поворотах, а протектор может изнашиваться неравномерно. Отдельный вопрос – это загрузка машины. Если в салоне несколько пассажиров, а багажник заполнен вещами, производитель может рекомендовать другое давление. Причем иногда отдельно для передних и задних колес. Поэтому запоминать универсальные две атмосферы не нужно. Правильные цифры для конкретной машины обычно указаны на заводской наклейке в дверном проеме или возле лючка топливного бака. Не знали? Обратите внимание. Иногда полезно просто напомнить правила, особенно те, проверять которые на собственном опыте довольно дорого. Я про алкоголь за рулем. В Латвии для большинства водителей со стажем более 2 лет предел составляет 0,5 промилле. Для тех, кто за рулем меньше 2 лет, а также для некоторых профессиональных категорий, предел уже 0,2 промилле. Дальше начинается самое интересное. От 0,5 до 1 промилле можно получить штраф от 430 до 640 евро и остаться без прав на целый год. От 1 до 1,5 промилле сумма уже от 850 до 1400 евро. С водительским удостоверением придется расстаться уже на 3 года. А вот больше 1,5 промилле – это уже уголовная ответственность. Закон предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 1 года или другие виды уголовного наказания, ну а права забирают на 5 лет. Если автомобиль принадлежит самому нарушителю, он подлежит конфискации. Если машина чужая, с виновного могут взыскать полную или частичную стоимость автомобиля. Так что правило здесь действительно универсальное. Неважно, какая у вас машина, должность, язык общения или количество лет за рулем. Полицейскому алкотестеру все это совершенно неинтересно. Поэтому после застолья самый дешевый автомобиль называется, да, такси. К тому же это безопасно и для самого водителя, и для других участников дорожного движения. И еще одна сезонная напоминалка. Осенью темнеет все раньше, идет дождь, асфальт блестит от света фар, а большая часть гардероба почему-то одновременно становится черной, серой и темно-синей. Для пешехода кажется очевидным, что водитель его видит. Для человека за рулем все выглядит совсем иначе. Темная фигура на фоне мокрой дороги может сливаться с окружающей обстановкой практически до последнего момента. Особенно сложно возле переходов без хорошего освещения. Таких у нас немало. Водителю приходится одновременно следить за встречными фарами, разметкой, машинами и, конечно же, людьми возле дороги. Поэтому пешеходу осенью стоит добавить хотя бы один светоотражающий элемент. Конечно, при этом не обязательно превращаться в новогоднюю елку, иногда достаточно небольшой полоски на куртке, сумке или рюкзаке. Особенно это касается ваших детей. Ну а водителям совет простой. Возле переходов лучше заранее убрать ногу с газа. Потому что главный осенний дорожный парадокс очень простой. Пешеход уверен, что его видно. Водитель уверен, что впереди никого нет. И оба могут понять свою ошибку слишком поздно. Всем удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о поведении и чувствах собак. Сегодня речь идет о вопросе, который волнует почти каждого владельца. Способна ли собака испытывать чувство вины, когда делает что-то запретное? Характерный прижатый хвост, опущенная голова, взгляд в сторону и попытка ускользнуть воспринимаются как прямое признание проступка. Владельцы уверены, что собака связывает свое действие и реакцию человека. Исследования показывают другую картину. В одном из экспериментов специалисты наблюдали за поведением собак, которые либо действительно нарушали запрет, либо не делали этого. Важно, что владельцам сообщали разные версии происходящего. На записях стало заметно, что выражение собачьей морды почти не зависело от реального поступка. Гораздо сильнее оно зависело от поведения человека. Если хозяин включал укоризненный голос и приближался с раздражением, собака переходила в примиряющие жесты. Это не признание вины, это реакция на напряженную атмосферу. Однако нельзя утверждать, что собаки лишены сложных переживаний. Специалисты, изучающие эмоции животных, допускают, что у собаки существует свой вариант внутреннего дискомфорта, который возникает после действия, нарушающего спокойствие семьи. Некоторые сравнивают это с социальной чувствительностью. Собака может ощущать нарушение гармонии в группе и пытаться восстановить баланс. Это не человеческая вина в привычном понимании. Это переживание, сформированное совместной жизнью и связью с человеком. Важно помнить, что наказание после события не формирует обучение. Собака не связывает разрыв во времени и не корректирует поведение в будущем. Владельцу стоит менять не строгость, а ясность. И пока мы учимся понимать поведение собаки чуть глубже, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.

0: 60 миллионов евро, но они оказались бракованными. В общей сложности расторгнуто 7 договоров, 5 из которых дошли до суда или арбитража. Снаряды хранятся на складе в одной из европейских стран, за что Эстония ежемесячно платит около 20 тысяч евро. Произошедшее стоило должности министру обороны Ханно Певкуру. По сделкам ведутся судебные разбирательства, а возможные нарушения при закупках будет расследовать Европейская прокуратура. В конце сентября в Эстонию прибудет следственная группа Европейской комиссии. Передача латвийского телевидения «Де-факто» сообщила, что 2 человека, которые в то время отвечали за спорные покупки в Эстонии, в настоящее время руководят многомиллионным проектом завода по производству снарядов в Латвии. В эстонской истории решения принимались фактически очень узким кругом людей. В переговорах участвовала тогдашняя заместитель руководителя Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Катри Рауцеп. Договоры подписывали либо она, либо глава центра Магнус Вальдемар Саар. Саар завершил работу в Центре оборонных инвестиций в июле прошлого года. Рауцеп после его ухода руководила центром еще несколько месяцев. Однако уже в марте этого года оба стали руководителями компании Вольфрам Европа, и от ее имени ведут переговоры о создании в Латвии крупного завода по производству взрывчатых веществ и боевых снарядов. Министр экономики Виктор Валынис заявил: «Мы знаем главного акционера этого предприятия. В Латвии он уже не в первый раз, мы работаем с ним несколько лет. Он уже реализовал ряд проектов, и у нас нет сомнений в его репутации и происхождении капитала». То, каких людей он выбирает для руководства своей командой, его личное дело, сказал министр. Магнус Вальдемар Саар, который отвечал за спорные закупки в Эстонии, а теперь руководит проектом завода в Латвии, в интервью «Де факто» подчеркнул, что эстонский скандал связан с его предыдущей должностью, и на планы в Латвии это не повлияет.
1: Про полицию.
0: К бывшему министру благосостояния Рейнису Узулниексу не применена мера пресечения, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит лишение свободы на срок до 1 года, выяснило агентство Лета. Не называя имени нарушителя, в госполиции подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера пресечения к водителю не применена, но автомобиль изъят. В субботу вечером Узулниекс был пойман за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле. Госполиция начала уголовный процесс.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Перцвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Перц-дефис-визлас.лв.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: В театре Чехова будет...
7: Тише!
6: Что такое?
7: По-русски об искусстве нельзя.
6: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
7: Что еще ты мне не скажешь?
6: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
7: Один за всех.
6: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
7: Цитаты и стихи можно?
8: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
7: Понравилось?
6: Поэт.
7: Где встретимся?
6: Встретимся в Чехове.
9: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
10: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19. 19 градусов.
0: Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Акции с накунет, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Red Prince. Jaunā cena 1,19 eiro kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
6: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
7: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
8: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
9: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
10: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Автомонитор.
1: Вечер понедельника, час пик стартовал, разъезд пошел, правда, пока не полным ходом, но быстро набирает обороты. В данный момент загруженность дорог оценивается в 5 баллов и уже порядка 30 заторов. Обратим внимание на информацию, которую еще в первой половине дня прислал водитель такси Александр. На Лубанос возле кладбища в сторону Дрелинского кольца стоял радар, иногда их устанавливают на весь день. В общем, мы предупредили. Еще один репортаж получили от водителя-экспедитора Алексея Николаева. Это касается большегрузов.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Янцы-Магатвы, район Вицмилгрависа, на площадочке установлены весы, ведется взвешивание грузового транспорта. Так что всем удачи и хорошего дня.
1: Спасибо Алексею. Это инфо на 16 часов, так что еще актуально. Следим не только за дорожной обстановкой, но и за погодой. По прогнозу, вечером существенных осадков не ожидается, и это хорошо. Но в городе происходит ДТП. Достаточно сказать, что за выходные на дорогах было неспокойно. За субботу и воскресенье только в Риге и столичном регионе зарегистрирована 101 авария. Пострадали двое на электрогаджетах и трое на велосипедах. Берегите себя и других участников дорожного движения. На этом о трафике. Пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низглас 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Boris Brejcha, Latvia. 23. Oktobris, Šomī Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomī Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В предстоящем отопительном сезоне министерство предлагает увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить

0: Министерства. Поэтому в предстоящий отопительный сезон Министерство климата и энергетики предлагает расширить круг получателей поддержки, чтобы государственную помощь могло получить больше домохозяйств, для которых расходы на отопление создают существенное финансовое бремя – семьи с низкими доходами, семьи с детьми и пенсионеры. На эти цели Министерство предлагает выделить 10 миллионов евро. Министерство предлагает на время отопительного сезона увеличить коэффициенты, применяемые при расчете жилищного пособия. Это увеличит поддержку для нынешних получателей и позволит претендовать на жилищное пособие более широкому кругу домохозяйств. Также предлагается увеличить долю государственного софинансирования до 50%, чтобы уменьшить нагрузку на бюджеты самоуправлений. В настоящее время жилищные пособия получают около 31 тысячи домохозяйств. Прогнозируется, что предложенные изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличат поддержку на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Также, пересмотрев расходы, министерство предлагает направить около 4 миллионов евро из сэкономленных средств на поддержку защищенных пользователей электроэнергии. Таким образом, до конца года некоторым группам домохозяйств будет обеспечена прежняя ежемесячная скидка на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Центральным отоплением в Латвии пользуются около 55% или 450 тысяч латвийских домохозяйств. Еще около 30% домохозяйств используют дрова, 8% – природный газ, 5% – гранулы, 3% – другие виды отопления. В министерстве отметили, что запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон достаточны. В Инчукалском подземном газохранилище на 11 сентября хранилось 11,5 тераватт-часа газа, в том числе 1,8 тераватт-часа государственных резервов. Для сравнения, общее годовое потребление Латвии составляет около 8 тераватт-часов. Домохозяйства потребляют около 1 тераватт-часа. Министерство отмечает, что на рынке гранул напряженность становится меньше. В начале сентября гранулы вновь были в свободной продаже, и цена понизилась до 330 евро за тонну, хотя она все еще превышает уровень прошлого лета. Рыночная тенденция положительная. Также в министерстве подчеркнули, что средние тарифы на теплоснабжение остаются стабильными. В сентябре средний тариф по стране составлял 86 евро за мегаватт-час, примерно на 4% больше, чем в начале года. В крупных городах средний тариф составлял 78 евро за мегаватт-час.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня на первом автомобильном открываем еще одно новое для наших слушателей имя. Группа «Харизма», у которой состоялась премьера песни «Неугомонная», отличается от привычных бойсбендов. Участники коллектива не только вокалисты, но и профессиональные актеры. Поэтому каждое выступление для них — это маленький спектакль. Здесь важны музыка, характер, движение и эмоции. В составе «Харизмы» 4 молодых артиста — Никита Костюкевич, Владислав Сазонов, Кирилл Кучинский и Сергей Ищук. Коллектив много выступает, участвует в телевизионных программах и постепенно расширяет свою аудиторию. Теперь пришло время познакомиться с «Харизмой» нашим слушателям. Возможно, эта песня станет для группы первым шагом к постоянному месту в нашем эфире. Встречайте! Группа «Харизма». Неугомонная.

0: Автомонитор.
1: В латвийской столице вечерний час пик уже в самом разгаре, и хотя до максимума еще не добрались, 6 баллов в данный момент. Ждем в течение получаса семерку как минимум, а тем временем заполняются транспортом Рижские магистрали улицы. Собралось уже порядка 50 заторов, но большинство из них в пределах от 5 до 10 минут. Скраста прислал сообщение наш слушатель Андрей, сообщил о заторе в сторону Кенгаракса, и также Скраста полчасика назад прислал инфу о ДТП инструктор по вождению Алексей. Счастливчик.
2: Вечерок добрый, дорожная информация, улица Краста, если ехать в сторону центра. Первая авария сразу же за съездом на Лачплиша произошла, притерлись две машинки, перекрывают правый ряд. И вторая авария перед съездом на мост Островной, там полиция уже на месте разбирается, те особо проезду не мешают, но пробочка все равно собирается. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфо. Мы также отметим, что затруднено движение на улице Круспел с Гранита со стороны моста Славу и на Карле Ульмане перед Винни-Базгатвой также собираются традиционные пробки. В завершении выпуска еще раз послушаем актуальное инфо от Алексея Николаева для водителей больших грузов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
3: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Янцемагатве, район Вицмилгрависа, на площадочке установлены весы, ведется взвешивание грузового транспорта. Так что всем удачи и хорошего дня.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
7: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители выставляют на компрессоре две атмосферы просто по привычке. Так качали раньше, так советовали знакомые, да и машина вроде едет нормально. Но универсального давления для всех автомобилей просто не существует. Если давление ниже нормы, шина сильнее сминается при движении, нагревается и быстрее изнашивается. Увеличивается сопротивление качению, а вместе с ним может вырасти расход топлива. Получается, маршрут тот же, стиль езды не изменился, а на заправку приходится заезжать чаще. Перекачивать колеса тоже не стоит. Слишком жесткая шина хуже поглощает мелкие неровности, а это стыки, ямы, и они, конечно, сильнее ощущаются в салоне. При этом меняется поведение автомобиля в поворотах, а протектор может изнашиваться неравномерно. Отдельный вопрос – это загрузка машины. Если в салоне несколько пассажиров, а багажник заполнен вещами, производитель может рекомендовать другое давление. Причем иногда отдельно для передних и задних колес. Поэтому запоминать универсальные две атмосферы не нужно. Правильные цифры для конкретной машины обычно указаны на заводской наклейке в дверном проеме или возле лючка топливного бака. Не знали? Обратите внимание. Иногда полезно просто напомнить правила, особенно те, проверять которые на собственном опыте довольно дорого. Я про алкоголь за рулем. В Латвии для большинства водителей со стажем более 2 лет предел составляет 0,5 промилле. Для тех, кто за рулем меньше 2 лет, а также для некоторых профессиональных категорий, предел уже 0,2 промилле. Дальше начинается самое интересное. От 0,5 до 1 промилле можно получить штраф от 430 до 640 евро и остаться без прав на целый год. От 1 до 1,5 промилле сумма уже от 850 до 1400 евро. С водительским удостоверением придется расстаться уже на 3 года. А вот больше 1,5 промилле – это уже уголовная ответственность. Закон предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 1 года или другие виды уголовного наказания, ну а права забирают на 5 лет. Если автомобиль принадлежит самому нарушителю, он подлежит конфискации. Если машина чужая, с виновного могут взыскать полную или частичную стоимость автомобиля, так что правило здесь действительно универсальное. Неважно, какая у вас машина, должность, язык общения или количество лет за рулем. Полицейскому алкотестеру все это совершенно неинтересно. Поэтому после застолья самый дешевый автомобиль называется, да, такси. К тому же это безопасно и для самого водителя, и для других участников дорожного движения. И еще одна сезонная напоминалка. Осенью темнеет все раньше, идет дождь, асфальт блестит от света фар, а большая часть гардероба почему-то одновременно становится черной, серой и темно-синей. Для пешехода кажется очевидным, что водитель его видит. Для человека за рулем все выглядит совсем иначе. Темная фигура на фоне мокрой дороги может сливаться с окружающей обстановкой практически до последнего момента. Особенно сложно возле переходов без хорошего освещения. Таких у нас немало. Водителю приходится одновременно следить за встречными фарами, разметкой, машинами и, конечно же, людьми возле дороги. Поэтому пешеходу осенью стоит добавить хотя бы один светоотражающий элемент. Конечно, при этом не обязательно превращаться в новогоднюю елку. Иногда достаточно небольшой полоски на куртке, сумке или рюкзаке. Особенно это касается ваших детей. Ну а водителям совет простой. Возле переходов лучше заранее убрать ногу с газа. Потому что главный осенний дорожный парадокс очень простой. Пешеход уверен, что его видно. Водитель уверен, что впереди никого нет. И оба могут понять свою ошибку слишком поздно. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservis.lv.
8: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечерею и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий. Похоже.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу. Еще столько же считают свои домохозяйства находящимися ниже среднего класса, но не относящимися к малоимущим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СКДС по заказу Swedbank. Еще 10% жителей считают себя малоимущими или малообеспеченными. 1,2% относят себя к обеспеченным, то есть находящимся выше среднего класса. В банке отмечают, что после нескольких лет снижения результаты 2026 года показывают положительную динамику. По сравнению с 2024 годом доля жителей, относящих себя к среднему классу, выросла почти на 3 процентных пункта, а доля малоимущих и малообеспеченных, наоборот, снизилась. В банке считают, что эти изменения пока нельзя

0: Евро. Для домохозяйства из трех человек это означает, что общий доход после уплаты налогов должен составлять около 4611 евро в месяц, чтобы семью можно было отнести к среднему классу. В 2024 году этот порог составлял 3777 евро. Помимо доходов, жители считают важным признаком среднего класса наличие собственного жилья, так ответили 83% участников опроса. Возможность без затруднений оплачивать обязательные ежемесячные расходы 80%. Возможность пользоваться платными медуслугами 76%, а также возможность хотя бы раз в год совершать поездку за границу продолжительностью не менее 7 дней. В этом году большое значение респонденты также придают наличию накоплений. 51% считают важным иметь финансовую подушку в размере от 1 до 3 месячных зарплат. 55% откладывают деньги на пенсию. 43% жителей относят себя к среднему классу, однако конкретным критериям среднего класса соответствует меньшая доля населения. Если считать обязательными тремя условиями собственное жилье, возможность без затруднений оплачивать ежемесячные обязательные расходы и наличие накоплений в размере от 1 до 3 месячных зарплат, то в 2026 году всем этим критериям соответствует 28% участников опроса. Этот показатель значительно вырос за последние годы. В 2024 таким критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году 11%. В основном рост связан с увеличением накоплений. По сравнению с 2019 годом, более чем вдвое выросла доля жителей, имеющих накопления в размере от 1 до 3 месячных зарплат – с 19 до 39%. Также значительно увеличилось число тех, кто откладывает деньги на пенсию – до 22%. При этом финансовая подушка многих домохозяйств по-прежнему остается относительно небольшой. Если вместо накоплений в размере 1-3 зарплат использовать более строгие критерии – накопления более чем на 3 месячные зарплаты, то доля домохозяйств, соответствующих всем трем условиям, снижается до 10%.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Автомонитор.
1: Ну хорошо, что день в латвийской столице проходит без существенных осадков, как было сказано в прогнозе. Он сбывается. Дождя нет, это позволяет трафику побыстрее восстановиться после 8 баллов на максимуме, который был с 17.20 до 17.45. К этой минуте в среднем по городу остается 5 баллов, но очень скоро ждем четверку. Дороги постепенно освобождаются от транспорта, а у нас есть инфо для тех, кто собирается выехать из города по трассе А9. С сегодняшнего дня мост через Лелупы на Лепойском шоссе будет закрываться для движения вечерние и ночные часы с 19.50 до 5.50 следующего утра. Мост будет закрыт в это время с 14 по 18 сентября и с 21 по 25. На время закрытия водителям предлагают пользоваться объездными маршрутами через Венспилское шоссе, дорогу Калнцем-Скудра, а также есть возможность объехать мост через Елгову. Следите за изменениями в организации дорожного движения, и на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Интересный факт. Электромобили. Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создает угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины. Законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума, уже приняты в Японии, Евросоюзе, а также в США, с оговоркой, что они обязаны работать при движении со скоростью до 30 км в час.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20. 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Добрая душа.
2: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
3: Зачем?

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

0: Конечная остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
5: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
6: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 6-е место.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Рейви. Медленно уходит осень.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Цены растут. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.
0: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Форд против Феррари». Фильм «Форд против Феррари» основан на реальных событиях и рассказывает о знаменитом противостоянии американского автоконцерна и итальянской гоночной команды в мире. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл. Сюжет фильма разворачивается в первой половине 60-х годов. Компания Ford переживает непростые времена и решает громко заявить о себе на гоночной трассе. После неудачной попытки договориться с руководством, Ferrari принимается принципиальное решение создать автомобиль, который сможет победить итальянцев в легендарной гонке «24 часа Лемана». Для этой задачи привлекают конструктора и бывшего гонщика Кэрола Шелби и талантливого, но непростого по характеру пилота Кена Майлза. Вместе они создают новый гоночный автомобиль, постоянно сталкиваясь с техническими трудностями, давлением со стороны руководства и внутренними конфликтами. Фильм «Форд против Феррари» показывает путь команды к заветной цели, напряженную борьбу на трассе и столкновение спортивного духа с корпоративными интересами. Финал истории подчеркивает, что настоящая победа не всегда измеряется официальными результатами. Пусть этот фильм станет частью вашего вечера. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

Интересный факт. Изобретатель круиз-контроля был слепой с детства. И звали его Ральф Титор. Ральф Титор, который по роковой случайности ослеп в детстве, был по-настоящему великим изобретателем и человеком с несгибаемой силой воли. Впервые мысль о круиз-контроле пришла ему в голову во время поездки на машине со своим адвокатом. Стоило водителю заговорить и отвлечься от дороги, как скорость резко падала, что немало раздражало Ральфа. Спустя 10 лет Ральф получил патент на изобретение. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

Куда-то убегает вдаль дорога, мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля, ни мед, ни сахар, но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая, дождись. Страна большая, сразу не объедешь, полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямы, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому, к тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя

Но без нас никак не обойтись. Наша жизнь – дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20. 19 градусов.
0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. «Не плачь, Алиса». Живое выступление 2018 года.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.
0: Я прямо слышу, как они поют в своих машинах.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите.

0: за то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Сюткин. Вася. Запись выступления. Ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Интересный факт. Компания Saab. Шведская компания Saab была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолеты. После Второй мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название «Ур-Саап», был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Певица Юта. Любимый мой. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

часа до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

где-то проводы любви. Для кого-то просто лётная погода, а ведь это проводы.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Трофимов. «Бьюсь как рыба». Живое выступление 2015 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука.

обещал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио. Движение только вперед.
1: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что...

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

Косой осенний дождь мне смоет боль сердечную. Ах, как оно болит, в нем

девочка моя, не встретила, как прежде, и радости в глазах хватило на 3 дня. Лишь 3 забытых дня и 8 лет надежды.

Сказка говорит, накрутят срок и скоро, а значит, на этап по новой будут гнать.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.